0: Yo, my name is Var, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Ta prik muka.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».